Кая, ну хотя бы мадачки, а я у тебя есть те, ну что мне надо стагнуть, когда не спахкоди шика, а куда ты сафу, я очень не надо, а я сюснегню, когда надо сеть могу чего ты нук тадогя. Кая, у тебя есть те, у тебя чего нечки, Квебек, мы только не кая, антика тези искода, тези свитагнуя, макмагая. Де хай вивид мега, хай нишен тейско дегокя. Кай ке хай мекочке не нагастагно, ке куте кмин. Юак тегу нишен ке деке иско дедж ноч мич мукай мсвене нагастагно ке. Кен хай данес пакоч, кен хай син дейс ноч мич, ай удей дече я испанчке апси сай дугун удей дече ге Чесиби Радисон Сарсел, удей дече Намиска Вашкегниш, Валдор Санатер, Руэн Нуренда. Ге хачтуч иди такцке апахкоч. Удей дече учи хей тукко, ай Одис, удей дече ге Кенебскау, Лек Албанел, Сабугму Ручнор, Ласар Эймос, Ниш, Ткайс Тедж, Ускадам Лафорс, Ниш, Ткайс Тедж, Гемак Лакал Пенал, Сасан Джуитен, Хай Кейвин Усуанапи, Резерва Суаб Мусуан, Метайгми, Удейдечеге, Резерв Лавер Андрей, Эка Нитача Дукса Дейдече Уисагни, Ликсин Чан, Мануан, Удейдечеге Лачук, Эка Эн магвиндо сит мега викнопт мега я ангестиушн хиген данеш нак чай я мкшнадо эсн танау я нассе бакоди ди тагнес нако ич надо я эвден дей десен андут сит моган чи вапт меган хэ экай гой вин сиге я эгно джена мешиджи шига джига вапт чи бамш носу джвасонби васонби инуч июч Эгуно джоут нагану дгя учмахкан джоут стат скуад ги учмахкан ге ни шос сейд кыгин сиз эгун энджи спаут нагану джгя. Анжимак джагут стадо ге учмахкан абитюнио. Эгуи натко эгуно ой Стивен Блэксмит ге маг Мэтью А. Хаппи Джек. Эгунжи джоут стат скуадо ге ню хайо учмахкан ге. Анюга абитюнио эгуи натко эгуно хай Люсиус А. Гол, Самюэл С. Гол, Джейкоб Отерайс Джуниор, Don Saganas Senior, Sammy Salt Blacksmith. Okay, mamo ko dosha but chi change ganji jay ka wawi hagno dog ya tukigins jiji da but sada mok magay ni shosh say it's about nagano jga agno yu wap chiga it's bam snow suit. Okay, yana no is we said it's about the good said up his stage in here. Jiji dum snow so do and jiji behimag yana no is we said with dog said jga. Indeed, they said and was kaigan gya health and fitness say was kaigan how they say it to their dog ya. Gekka did the wind gan ji wen ji gan he be dog ya jiji eat to their dog and the wind dum snow so do. Not hogging no dog, yeah. Mugmaga apta, jishiga, jaga chowted situation, her be him near new speech gear. Okay, again, there, I not would say it morgan shabba jaga to do some snow so doange. I couldn't hear Eve Woodin, I injiga, ega, which dog and the high, megotica got which don they did it was on beach gear. I could know I hear, wapchiga, James Notion, no check. I join Scopdong at the meg, I went skag, new skmog, Angela Morga, bitch, and the Bajum Stagwick, Jinu Jabs, Himagan, Jamie Little, Cole Bosom, get Antoine Babin, get my go hair. You the Bajmon gent, make much up that you see in Michelin, as what Jacob swear, knee bed, see long chub.